0: течение пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа – отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Попытка прорыть подземный туннель на территорию Израиля была пресечена бойцами пограничной полиции около Иерусалима. Подозрительную активность непосредственно у разделительного ограждения своевременно зафиксировали наблюдательницы пункта слежения, после чего на место были направлены бойцы МАГАФ. При появлении силовиков нарушители бросились бежать, однако в ходе пешей погони удалось задержать 36-летнего жителя лагеря беженцев. На первичном допросе он признался, что группа готовила подземный ход для скрытного проникновения через КПП с территории. В обнаруженной шахте изъяты лопаты и ведра для выемки грунта. Сейчас следствие продолжается и готовятся аресты остальных причастных лиц. Трагической гибелью завершились поиски 66-летнего гражданина Израиля, пропавшего около недели назад во время одиночного велопутешествия по Финляндии. Тело жителя Тель-Авива было обнаружено на обочине дороги местной полицией. По предварительной версии следствия, мужчина погиб в результате наезда проезжающего автомобиля. В настоящее время МИД совместно с израильским консулом в Хельсинки координирует работу с финскими властями для ускорения оформления документов и доставки погибшего на родину. Похороны планируется провести в Цфате. Полное разоружение сектора Газа и преодоление кризиса в сфере общественного здравоохранения станут ключевыми задачами двух новых рабочих групп, о создании которых договорились канцелярия главы правительства и представители Совета мира. По итогам обстоятельных и конструктивных переговоров стороны согласовали жесткие рамки демилитаризации анклава. Изъятие вооружения и ликвидация военного потенциала должны быть безоговорочно завершены еще до того, как начнется любое физическое восстановление разрушенной инфраструктуры сектора. Второе же совместное направление сосредоточится на вопросах санитарии, очистки сточных вод и бесперебойного снабжения питьевой водой. Эти критические проблемы в Газе создают прямые риски для экологии.

экологической и санитарной безопасности граждан Израиля, говорится в сообщении. Напомню, что накануне с рабочим визитом Израиль посетил посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джаред Кушнер. Партии Ликуд Бенямина Нетаньяху подвели итоги вчерашних масштабных праймерис перед выборами в Кнессет 26-го созыва. За 11 часов работы избирательных участков свой выбор сделали свыше 75 тысяч партийцев, обеспечив явку в 53,5%. Острая конкуренция развернулась между более чем 120 претендентами за 39 общенациональных позиций, а также за квоты от округов, репатриантов, женщин и нацменьшинств. Ситуацию для действующих политиков существенно осложнилось сокращение реального проходного пула. Сразу 8 броней закреплены лично за премьер-министром Бенямином Нетаньяху, а отдельное место предназначено для главы МИД Гидеона Саара, из-за чего до 17 действующих депутатов рискуют оказаться вне будущего состава фракции. Благополучным исходом завершились поиски 78-летнего жителя Натании Марка Ширли, о пропаже которого мы сообщали в нашем вчерашнем эфире. Мужчина, которого в последний раз видели в воскресенье вечером на улице Кинг-Джордж в Тель-Авиве, успешно найден, и его жизни и здоровью ничего не угрожает. В правоохранительных органах выразили благодарность неравнодушным гражданам за бдительность и оперативный отклик на призывы о помощи, благодаря чему пожилого мужчину удалось быстро вернуть близким. Сегодня, во вторник, 18 августа, синоптики обещают переменную облачность, местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В июне Израиль простился с человеком, который однажды изменил само представление о том, что такое картина. Ушел из жизни Яков Агам. Ему было 98 лет, и его называют одним из создателей кинетического искусства. Хотя сам он, наверное, сказал бы проще. Искусство не должно стоять на месте. Представьте себе музей, где перед картиной нельзя просто остановиться. Сделайте шаг вправо, увидите одно изображение. Шаг влево, и оно уже совсем другое. Именно так работают произведения Агама. Он первым превратил зрителя в участника искусства. По его замыслу, картина рождается не только в мастерской художника, но и в тот момент, когда человек начинает двигаться рядом с ней. Эта идея появилась не случайно. Яков Агам вырос в семье раввина и каббалиста. Позже он вспоминал, что с детства наблюдал за песчаными дюнами, которые ветер менял каждый день. Один и тот же пейзаж никогда не повторялся. Тогда он понял мысль, определившую всю его жизнь. В мире нет ничего окончательно завершенного. Сегодня работы Якова Агама находятся в крупнейших музеях мира. А в Израиле его самое известное произведение знакомо почти каждому. Это знаменитый фонтан на площади Дизингоф в Тель-Авиве. Если будете там, не спешите фотографировать. Обойдите фонтан кругом, и только тогда вы увидите его таким, каким задумал художник. Наверное, это и есть лучший способ вспомнить человека, который всю жизнь убеждал мир. Настоящее искусство начинается тогда, когда зритель перестает.

0: стоять на месте.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Попытка прорыть подземный туннель на территорию Израиля была пресечена бойцами пограничной полиции около Иерусалима. Подозрительную активность непосредственно у разделительного ограждения своевременно зафиксировали наблюдательницы пункта слежения, после чего на место были направлены бойцы МАГАФ. При появлении силовиков нарушители бросились бежать, однако в ходе пешей погони удалось задержать 36-летнего жителя лагеря беженцев. На первичном допросе он признался, что группа готовила подземный ход для скрытного проникновения через КПП с территории. В обнаруженной шахте изъяты лопаты и ведра для выемки грунта. Сейчас следствие продолжается и готовятся аресты остальных причастных лиц. Трагической гибелью завершились поиски 66-летнего гражданина Израиля, пропавшего около недели назад во время одиночного велопутешествия по Финляндии. Тело жителя Тель-Авива было обнаружено на обочине дороги местной полицией. По предварительной версии следствия, мужчина погиб в результате наезда проезжающего автомобиля. В настоящее время МИД совместно с израильским консулом в Хельсинки координирует работу с финскими властями для ускорения оформления документов и доставки погибшего на родину. Похороны планируется провести в Цфате. Полное разоружение сектора Газа и преодоление кризиса в сфере общественного здравоохранения станут ключевыми задачами двух новых рабочих групп, о создании которых договорились канцелярия главы правительства и представители Совета мира. По итогам обстоятельных и конструктивных переговоров стороны согласовали жесткие рамки демилитаризации анклава. Изъятие вооружения и ликвидация военного потенциала должны быть безоговорочно завершены еще до того, как начнется любое физическое восстановление разрушенной инфраструктуры сектора. Второе же совместное направление сосредоточится на вопросах санитарии, очистки сточных вод и бесперебойного снабжения питьевой водой. Эти критические проблемы в Газе создают прямые риски для экологической и санитарной безопасности граждан Израиля, говорится в сообщении. Напомню, что накануне с рабочим визитом Израиль посетил посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джаред Кушнер. В партии Ликуд Бенямина Нетаньягу подвели итоги вчерашних масштабных праймерис перед выборами в Кнессет 26-го созыва. За 11 часов работы избирательных участков свой выбор сделали свыше 75 тысяч партийцев, обеспечив явку в 53,5%. Острая конкуренция развернулась между более чем 120 представителями.

президентами, за 39 общенациональных позиций, а также за квоты от округов, репатриантов, женщин и нацменьшинств. Ситуацию для действующих политиков существенно осложнилось сокращение реального проходного пула. Сразу 8 броней закреплены лично за премьер-министром Бенямином Нетаньягу, а отдельное место предназначено для главы МИД Гидеона Саара, из-за чего до 17 действующих депутатов рискуют оказаться вне будущего состава фракции. Благополучным исходом завершились поиски 78-летнего жителя Натании Марка Ширли, о пропаже которого мы сообщали в нашем вчерашнем эфире. Мужчина, которого в последний раз видели в воскресенье вечером на улице Кинг-Джордж в Тель-Авиве, успешно найден, и его жизни и здоровью ничего не угрожает. В правоохранительных органах выразили благодарность неравнодушным гражданам за бдительность и оперативный отклик на призывы о помощи, благодаря чему пожилого мужчину удалось быстро вернуть близким. Сегодня, во вторник, 18 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. По самой известной версии, одно из величайших археологических открытий 20 века началось с брошенного камня. В 1947 году молодой бедуин Мухаммад Эддиб пас овец у пещер Кумрана, неподалеку от Мертвого моря. Позже он рассказывал, что бросил камень в одну из пещер и вместо глухого удара услышал звон разбившегося глиняного сосуда. Он зашел внутрь, чтобы посмотреть, что произошло, и обнаружил древние кувшины со свитками, пролежавшими в темноте почти 2000 лет. Впоследствии археологи исследовали 11 пещер Кумрана и нашли около 900 рукописей. Среди них оказались древнейшие из известных списков большинства книг Танаха, а также десятки ранее неизвестных религиозных и исторических текстов. Эта находка стала одной из самых важных в истории библейской археологии. В наши дни свитки Мертвого моря хранятся в храме книги в Иерусалиме и продолжают открывать ученым новые страницы прошлого. Они помогли лучше понять историю древнего иудаизма и подтвердили, с какой поразительной точностью на протяжении веков переписывались многие библейские тексты. Тысячи людей приезжают в Израиль, чтобы увидеть эти свитки своими глазами. Но их история напоминает, величайшие открытия не всегда рождаются в научных лабораториях. Иногда они просто ждут своего часа в полной темноте и почти 2000 лет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздником?

0: праздниками. В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня, 18 августа, во вторник, продолжается расследование инцидента, который потряс Бет-Шемеш и весь Израиль. Напомню, что вчера в результате тяжелого происшествия не выжил мальчик 7 лет. Также в больницу доставили 4-летнего пациента. Его удалось спасти. Полиция начала расследование по подозрению в лишении жизни. Сообщается, что силовики оперативно задержали подозреваемого в нападении неподалеку от места преступления. Расследование поручено Центральному подразделению полиции Иерусалимского округа. Обстановку на месте лично оценил командующий округом. Ну а сегодня, 18 августа, нам стало известно, что подозреваемый в нападении сосед мальчиков имеет психиатрические заболевания. В Иерусалимском медицинском центре Адаса НКРМ еще раз прокомментировали состояние пострадавших в результате вчерашнего нападения в Бет-Шемеше. 4-летний мальчик поступил в травматологическое отделение в сознании и в состоянии средней степени тяжести, говорят врачи. Сейчас хирурги проводят ему неотложную операцию. Спасти второго пострадавшего в возрасте 7,5 лет врачам не удалось. Он был доставлен в клинику без признаков жизни. Руководство больницы выразило глубокие соболезнования семье погибшего, с которой в эти минуты работают группы психологической и социальной поддержки. Первые практические шаги по разоружению боевиков в секторе Газа могут начаться уже в течение 30 дней, а ликвидация и засыпка подземных туннелей в ближайшие 2-3 месяца. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник США на Ближнем Востоке Джаред Кушнер по итогам переговоров в регионе. Американский дипломат назвал текущий план, как цитирую, «беспроигрышный вариант для Израиля». Либо боевики добровольно сдадут арсеналы и подземную инфраструктуру за 60-90 дней, навсегда устранив прямую угрозу безопасности, либо Цаль получит полную международную поддержку Вашингтона для окончательного силового решения. Кушнер также подчеркнул, что восстановление анклава не начнется до подтвержденной демилитаризации, а право Израиля на самооборону и упреждающие удары остается незыблемым. Израильские специалисты продолжают масштабную поисково-спасательную операцию в Колумбии, серьезно пострадавшей от землетрясения. Военнослужащие командования тыла совместно с местными спасателями и волонтерами непрерывно работают на ключевых участках завалов. За время миссии им удалось уже обнаружить значительное число пропавших без вести. Параллельно израильские военные инженеры в координации с международными группами проводят экспертизу поврежденных зданий, определяя безопасность их дальнейшей эксплуатации. Кроме того, делегация передала местным властям технологические комплексы и аналитические инструменты, позволяющие в реальном времени оценивать оперативную обстановку и расставлять приоритеты при ликвидации последствий бедствия. Несанкционированный выпас крупного рогатого скота в зоне действия Цаля привел к экстренной остановке масштабных учений бригады Голани на севере страны. Около 80 коров из двух разных стад внезапно забрели на территорию закрытого армейского полигона, создав прямую угрозу безопасности и сорвав проведение маневров. Всех коров удалось эвакуировать и поместить на карантин в районе Мошава-Дор. Владельцы животных, жители арабских деревень, доставлены на допрос.

Силовики и Минсельхоз уже начали разбирательство. Вернуть стадо собственники смогут только после уплаты крупных штрафов. Сегодня, во вторник, 18 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: впервые вышла в эфир уже от имени независимого Израиля. Первой передачей стала прямая трансляция церемонии, на которой Давид Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости. Все происходило в невероятной спешке. В небольшом здании Тель-Авивского музея не хватало места ни людям, ни аппаратуре. По воспоминаниям участников, некоторым сотрудникам радио пришлось вести эфир буквально из туалетных кабинок. Так начиналось вещание страны, которое было всего несколько часов. Прошли десятилетия. Радио давно перестало быть единственным источником новостей. Появилось телевидение, интернет и социальные сети. Но именно тогда, в мае 1948-го, миллионы людей впервые услышали голос своего государства. Наверное, поэтому история «Коль Исраэль» напоминает нам, государство рождается не только в момент подписания документов. Оно по-настоящему становится государством тогда, когда у него появляется голос, который могут услышать все. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM. Новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня, 18 августа, во вторник, продолжается расследование инцидента, который потряс Бет-Шемеш и весь Израиль. Напомню, что вчера в результате тяжелого происшествия не выжил мальчик 7 лет. Также в больницу доставили 4-летнего пациента. Его удалось спасти. Полиция начала расследование по подозрению в лишении жизни. Сообщается, что силовики оперативно задержали подозреваемого в нападении неподалеку от места преступления. Расследование поручено Центральному подразделению полиции Иерусалимского округа. Обстановку на месте лично оценил командующий округом. Ну а сегодня, 18 августа, нам стало известно, что подозреваемый в нападении сосед мальчиков имеет психиатрические заболевания. В Иерусалимском медицинском центре Адаса НКРМ еще раз прокомментировали состояние пострадавших в результате вчерашнего нападения в Бет-Шемеше. 4-летний мальчик поступил в травматологическое отделение в сознании и в состоянии средней степени тяжести, говорят врачи. Сейчас хирурги проводят ему неотложную операцию. Спасти второго пострадавшего в возрасте 7,5 лет врачам не удалось. Он был доставлен в клинику без признаков жизни. Руководство больницы выразило глубокие соболезнования семье погибшего, с которой в эти минуты работают группы психологической и социальной поддержки. Первые практические шаги по разоружению боевиков в секторе Газа могут начаться уже в течение 30 дней, а ликвидация и засыпка подземных туннелей в ближайшие 2-3 месяца. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник США на Ближнем Востоке Джаред Кушнер по итогам переговоров в регионе. Американский дипломат назвал текущий план, как цитирую, «беспроигрышный вариант для Израиля». Либо боевики добровольно сдадут арсеналы и подземную инфраструктуру за 60-90 дней, навсегда устранив прямую угрозу безопасности, либо Цаль получит полную международную поддержку Вашингтона для окончательного силового решения. Кушнер также подчеркнул, что восстановление анклава не начнется до подтвержденной демилитаризации, а право Израиля на самооборону и упреждающие удары остается незыблемым. Израильские специалисты продолжают масштабную поисково-спасательную операцию в Колумбии, серьезно пострадавшей от землетрясения. Военнослужащие командования тыла совместно с местными спасателями и волонтерами непрерывно работают на ключевых участках завалов. За время миссии им удалось уже обнаружить значительное число пропавших без вести. Параллельно израильские военные инженеры в координации с международными группами проводят экспертизу поврежденных зданий, определяя безопасность их дальнейшей эксплуатации. Кроме того, делегация передала местным властям технологические комплексы и аналитические инструменты, позволяющие в реальном времени оценивать оперативную обстановку и расставлять приоритеты при ликвидации последствий бедствия. Несанкционированный выпас крупного рогатого скота в зоне действия Цаля привел к экстренной остановке масштабных учений бригады Голани на севере страны. Около 80 коров из двух разных стад внезапно забрели на территорию закрытого армейского полигона, создав прямую угрозу безопасности и сорвав проведение маневров. Всех коров удалось эвакуировать и поместить на карантин в районе Мошава-Дор. Владельцы животных, жители арабских деревень, доставлены на допрос. Силовики и Минсельхоз уже начали разбирательство. Вернуть стадо собственники смогут только после уплаты крупных штрафов. Сегодня, во вторник, 18 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Иногда историю меняет случайно услышанная фамилия. В конце 50-х годов в Аргентине дочь немецко-еврейского эмигранта Лотера Хермана познакомилась с молодым человеком по имени Клаус Эйхман. Во время одной из встреч он с гордостью рассказал, что его отец служил у Гитлера. Для большинства людей это был бы просто разговор, но не для Лотера Хермана. Херман пережил нацистские преследования и после заключения в концлагере почти полностью потерял зрение. Услышав фамилию Эйхман, он заподозрил невероятное. Возможно, один из главных организаторов Холокоста живет в Аргентине под чужим именем. Он сообщил о своих подозрениях, и после долгой проверки эта информация дошла до израильских спецслужб. 11 мая 1960 года агенты Моссада задержали Адольфа Эйхмана по дороге с работы в пригороде Буэнос-Айреса. Через несколько дней его тайно вывезли в Израиль на самолете национальной авиакомпании под видом больного члена экипажа. Суд над Эйхманом в Иерусалиме стал одним из самых громких процессов 20 века. Миллионы людей впервые услышали свидетельства переживших Холокост. А мир увидел преступления нацизма не только в архивных документах, но и в рассказах живых людей. Сегодня имя Лотера Хермана известно немногим. Но именно его настойчивость стала той первой ниточкой, которая в конце концов привела израильских следователей к одному из самых разыскиваемых преступников 20 века. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Категорический отказ от любых переговоров с верхушкой боевиков в Газе и требование восстановить израильские поселения в секторе Газа озвучил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Комментируя переговоры с американской делегацией Совета мира, глава Минфина подчеркнул, что главари группировки подлежат полной ликвидации, а безопасность Израиля будет обеспечена лишь при установлении постоянного контроля над анклавом. Заявление Смотрича прозвучало после встречи премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху со специальным посланником США Джаредом Кушнером по продвижению мирного плана Дональда Трампа. Добавлю, что на фоне сообщений СМИ о сложности реализации инициативы из-за предстоящих в октябре выборов Кнессет, канцелярия главы правительства официально подтвердила создание двух рабочих групп по разоружению сектора и решению вопросов санитарии. Официальный Тегеран выдвинул Вашингтону жесткий ультиматум, заявив о готовности силой прорвать американскую морскую блокаду Ормузского пролива. Высокопоставленный представитель иранской стороны сообщил агентству Reuters о переходе, цитирую, к наступательной доктрине из-за утраты доверия к мирным переговорам и отсутствия у США реального намерения соблюдать прекращение огня. Конец цитаты. Руководство Исламской Республики отвело Белому дому срок в несколько недель на полное выполнение условий соглашения, назвав это, цитирую, безальтернативным условием для продолжения любого диалога. В Тегеране подчеркнули, что посреднические условия исчерпали себя, а иранские вооруженные силы приведены в готовность к масштабной эскалации и готовы к удару в Ормузском проливе и на всем Ближнем Востоке. В то же время сообщения о продлении 60-дневного перемирия по-прежнему не получили официального подтверждения. Контроль над соблюдением гражданского порядка в Иудее и Самарии планируют полностью передать полиции Израиля. Армейское командование представит соответствующую программу уже в течение двух недель по итогам расширенного совещания с участием министра обороны Израиля Исраэля Каца, руководства ЦАЛя и Шабак. Новая мера призвана пресечь любые попытки самоуправства и беспорядков со стороны радикалов, вынуждающие военных отвлекать значительные силы от боевых задач. В то же время на встрече констатировали спад террористической активности в регионе второй год подряд благодаря зачисткам опорных пунктов боевиков на севере Самарии. Параллельно оборонное ведомство готовит и юридическую базу для официального урегулирования статуса законных фермерских хозяйств, предупреждая о введении жестких финансовых штрафов и уголовной ответственности против нарушителей закона. Холони запустили первый в Израиле пилотный проект по охлаждению воздуха на остановках общественного транспорта с помощью водяных систем туманообразования. О старте экспериментальной программы сообщил мэр города. В течение 7 дней с 7 утра и до 7 вечера инновационный комплекс будет работать на автобусной остановке напротив торгового центра «Каньон Холон», обеспечивая комфортное ожидание пассажиров в часы пиковой жары. По результатам тестирования и с учетом обратной связи от горожан, муниципалитет примет решение об установке аналогичных охладительных установок и на других наиболее загруженных транспортных узлах города. Сегодня, во вторник, 18 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: значит, Зео Пучков.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле больницы различаются не по уровню медицины, а по форме управления. Основных типов два – государственные и общественные. Государственные больницы находятся в прямом подчинении Министерства здравоохранения. Оно отвечает за бюджет, кадры и общее управление. Медицинский персонал в таких больницах является государственными служащими. Общественные больницы формально не принадлежат государству. Ими управляют общественные организации, фонды или ассоциации. При этом важно уточнить – общественная больница – это не частная клиника. Она работает в рамках государственной системы здравоохранения и подчиняется тем же законам и медицинским стандартам. Для пациентов разница между государственными и общественными больницами, как правило, почти незаметна. И те, и другие принимают пациентов по направлению больничных касс, работают в рамках саль-абриют и находятся под государственным контролем. Основные различия касаются управления.

0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Категорический отказ от любых переговоров с верхушкой боевиков в Газе и требование восстановить израильские поселения в секторе Газа озвучил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Комментируя переговоры с американской делегацией Совета мира, глава Минфина подчеркнул, что главари группировки подлежат полной ликвидации, а безопасность Израиля будет обеспечена лишь при установлении постоянного контроля над анклавом. Заявление Смотрича прозвучало после встречи премьер-министра Израиля.

Израиля Бенямина Нетаньяху со специальным посланником США Джаредом Кушнером по продвижению мирного плана Дональда Трампа. Добавлю, что на фоне сообщений СМИ о сложности реализации инициативы за предстоящие в октябре выборов в Кнессет, канцелярия главы правительства официально подтвердила создание двух рабочих групп по разоружению сектора и решению вопросов санитарии. Официальный Тегеран выдвинул Вашингтону жесткий ультиматум, заявив о готовности силой прорвать американскую морскую блокаду Ормузского пролива. Высокопоставленный представитель иранской стороны сообщил агентству Reuters о переходе, цитирую, «к наступательной доктрине из-за утраты доверия к мирным переговорам и отсутствия у США реального намерения соблюдать прекращение огня». Конец цитаты. Руководство Исламской Республики отвело Белому дому срок в несколько недель на полное выполнение условий соглашения, назвав это, цитирую, «безальтернативным условием для продолжения любого диалога». В Тегеране подчеркнули, что посреднические условия исчерпали себя, а иранские вооруженные силы приведены в готовность к масштабной эскалации и готовы к удару в Ормузском проливе и на всем Ближнем Востоке. В то же время сообщения о продлении 60-дневного перемирия по-прежнему не получили официального подтверждения. Контроль над соблюдением гражданского порядка в Иудее и Самарии планируют полностью передать полиции Израиля. Армейское командование представит соответствующую программу уже в течение двух недель по итогам расширенного совещания с участием министра обороны Израиля Исраэля Каца, руководства ЦАЛя и Шабак. Новая мера призвана пресечь любые попытки самоуправства и беспорядков со стороны радикалов, вынуждающие военных отвлекать значительные силы от боевых задач. В то же время на встрече констатировали спад террористической активности в регионе второй год подряд благодаря зачисткам опорных пунктов боевиков на севере Самарии. Параллельно оборонное ведомство готовит и юридическую базу для официального урегулирования статуса законных фермерских хозяйств, предупреждая о введении жестких финансовых штрафов и уголовной ответственности против нарушителей закона. В Холоне запустили первый в Израиле пилотный проект по охлаждению воздуха на остановках общественного транспорта с помощью водяных систем туманообразования. О старте экспериментальной программы сообщил мэр города. В течение 7 дней, с 7 утра и до 7 вечера, инновационный комплекс будет работать на автобусной остановке напротив торгового центра «Каньон Холон», обеспечивая комфортное ожидание пассажиров в часы пиковой жары. По результатам тестирования и с учетом обратной связи от горожан, муниципалитет примет решение об установке аналогичных охладительных установок и на других наиболее загруженных транспортных узлах города. Сегодня, во вторник, 18 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В июле 1976 года больше 100 израильтян и евреев оказались в заложниках почти в 4000 километров от дома. Захваченный террористами самолет приземлился в аэропорту Энтебе в Уганде. Мир готовился к переговорам. Израиль готовился к спорту.

спасательной операции. Через несколько дней террористы отпустили большинство пассажиров, но израильтян и евреев оставили в плену. Именно тогда в Иерусалиме приняли решение, которое многим казалось невозможным.

0: действовать пришлось почти без эффекта неожиданности. Несмотря на огромный риск, операция позволила освободить почти всех заложников. Единственным погибшим израильским военнослужащим стал командир штурмовой группы Йонатан Нетаньягу. Трое заложников погибли во время штурма. А еще одна заложница, остававшаяся в больнице Кампалы, позже была убита по приказу режима Иди Амина. В этом году операции Интебе исполняется 50 лет. С тех пор она стала не только одной из самых известных операций спецназа в мировой истории. Для многих израильтян это прежде всего напоминание о принципе, который появился задолго до наших дней. Если есть шанс вернуть своих домой, то за них будут бороться, даже если придется лететь через полмира. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что полная капитуляция боевиков и безоговорочная сдача всего арсенала под американский контроль будут базовыми условиями начала любого восстановления в секторе Газа. К такому соглашению пришли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и специальный посланник США Джаред Кушнер по итогам консультаций с делегацией Совета мира. Согласно утвержденной дорожной карте, анклав ждет тотальная демилитаризация и окончательное отстранение группировки от власти. Боевикам отвели считанные недели на реальную передачу вооружения для последующей утилизации. В противном случае Израиль получит международный карт-бланш на силовое разоружение сектора Газа. При этом глава правительства Биньямин Нетаньяху твердо настоял на сохранении за Цалем абсолютной оперативной свободы для ликвидации точечных угроз, подчеркнув, что, цитирую, «отхода за желтую линию без гарантии безопасности не произойдет». Реализацию договоренности на практике возглавят две созданные совместные рабочие группы. Дональд

Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Омана, пригрозив масштабными военными ударами в случае, если власти султаната помешают реализации плана Вашингтона в Ормузском проливе. В интервью телеканалу Fox News президент США подверг резкой критике сепаратные переговоры между Маскатом, столицей Омана, и иранской стороной по выработке отдельного регламента судоходства, подчеркнув, что не потерпит препятствий морской блокаде и урегулированию кризиса на американских условиях. Глава Белого дома также призвал руководство Исламской Республики, цитирую, «поднять белый флаг капитуляции». Конец цитаты. Добавлю, что резкие заявления Трампа прозвучали на фоне сообщения о возможном продлении 60-дневного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Однако официальные стороны пока не подтвердили факт заключения такой сделки. Инициатива передачи гражданского правопорядка в Иудее и Самарии от Саля к полиции получила официальный отклик в Министерстве национальной безопасности. Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, поддержал предложение главы Минобороны Исраэля Каца, назвав этот шаг как важный этап на пути к израильскому суверенитету в регионе. В то же время министр выдвинул встречные условия – немедленно вернуть подразделение пограничной полиции МАГАВ в Иудее и Самарии под контроль полицейского ведомства в соответствии с коалиционными договоренностями. Также Бен-Гвир настаивает и на передаче своему министерству полномочий по ведению административных арестов и ограничительных ордеров, подчеркнув намерение применять данные меры против анархистов, цитирую, и антисионистских группировок. Необычная и опасная попытка нелегального пересечения границы завершилась задержанием. 44-летний житель Ашдода Юрий Камар попытался вплавь добраться из Эйлата в Иорданию. Мужчина, числившийся пропавшим без вести около 2 недель и обязанный отбывать назначенные судом общественной работы, решил уплыть из Израиля, имея при себе крупную сумму наличных в долларах и евро для возможного выезда в Европу. Он зашел в море, однако был замечен и перехвачен иорданскими пограничниками. После нескольких дней содержания под стражей в соседнем государстве беглеца передали израильской полиции. На заседании мирового суда в Эйлате мужчина отрицал намерение покинуть страну, однако судья продлил срок его ареста. Сегодня, во вторник, 18 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Когда в Израиле впервые предложили выращивать рыбу в пустыне, многие решили, что это шутка. Какая рыба, если вокруг песок, жара и почти нет воды? Но оказалось, что ответ скрывался под землей. В Негеве и Араве ученые обнаружили запасы теплой солоноватой воды. Для питья она почти не подходит, зато идеально подходит для выращивания некоторых видов рыбы. В конце 1980-х профессор Самуэль Аппельбаум вместе с коллегами предложил использовать этот неожиданный ресурс. Так в израильской пустыне появились первые рыбные хозяйства. Сегодня здесь выращивают морского леща, барамунди и другие виды рыбы. А воду после специальных очистных систем используют повторно, в том числе для полива сельскохозяйственных культур. Израильский опыт изучают специалисты со всего мира. Ведь речь идет не только о рыбоводстве, но и о том, как наука помогает по-новому использовать природные ресурсы. Если однажды будете путешествовать по Негеву или Араве и увидите среди песков рыбные фермы, не удивляйтесь. Пустыня неохотно раскрывает свои секреты. Но один из них сегодня помогает выращивать рыбу там, где еще совсем недавно это казалось невозможным.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что полная капитуляция боевиков и безоговорочная сдача всего арсенала под американский контроль будут базовыми условиями начала любого восстановления в секторе Газа. К такому соглашению пришли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и специальный посланник США Джаред Кушнер по итогам консультаций с делегацией Совета мира. Согласно утвержденной дорожной карте, анклав ждет тотальная демилитаризация и окончательное отстранение группировки от власти. Боевикам отвели считанные недели на реальную передачу вооружения для последующей утилизации. В противном случае Израиль получит международный карт-бланш на силовое разоружение сектора Газа. При этом глава правительства Биньямин Нетаньяху твердо настоял на сохранении за Цалем абсолютной оперативной свободы для ликвидации точечных угроз, подчеркнув, что, цитирую, «отхода за желтую линию без гарантии безопасности не произойдет». Реализацию договоренности на практике возглавят две созданные совместные рабочие группы. Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Омана, пригрозив масштабными военными ударами в случае, если власти султаната помешают реализации плана Вашингтона в Ормузском проливе. В интервью телеканалу Fox News президент США подверг резкой критике сепаратные переговоры между Маскатом, столицей Омана, и иранской стороной по выработке отдельного регламента судоходства, подчеркнув, что не потерпит препятствий морской блокаде и урегулированию кризиса на американских условиях. Глава Белого дома также призвал руководство Исламской Республики, цитирую,

Поднять белый флаг капитуляции. Конец цитаты. Добавлю, что резкие заявления Трампа прозвучали на фоне сообщения о возможном продлении 60-дневного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Однако официальные стороны пока не подтвердили факт заключения такой сделки. Инициатива передачи гражданского правопорядка в Иудее и Самарии от Саля к полиции получила официальный отклик в Министерстве национальной безопасности. Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, поддержал предложение главы Минобороны Исраэля Каца, назвав этот шаг как важный этап на пути к израильскому суверенитету в регионе. В то же время министр выдвинул встречные условия – немедленно вернуть подразделение пограничной полиции МАГАВ в Иудее и Самарии под контроль полицейского ведомства в соответствии с коалиционными договоренностями. Также Бен-Гвир настаивает и на передаче своему министерству полномочий по ведению административных арестов и ограничительных ордеров, подчеркнув намерение применять данные меры против анархистов, цитирую, и антисионистских группировок. Необычная и опасная попытка нелегального пересечения границы завершилась задержанием. 44-летний житель Ашдода Юрий Камар попытался вплавь добраться из Эйлата в Иорданию. Мужчина, числившийся пропавшим без вести около 2 недель и обязанный отбывать назначенные судом общественной работы, решил уплыть из Израиля, имея при себе крупную сумму наличных в долларах и евро для возможного выезда в Европу. Он зашел в море, однако был замечен и перехвачен иорданскими пограничниками. После нескольких дней содержания под стражей в соседнем государстве беглеца передали израильской полиции. На заседании мирового суда в Эйлате мужчина отрицал намерение покинуть страну, однако судья продлил срок его ареста. Сегодня, во вторник, 18 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

of the

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Представьте себе, вам нужно выпустить первые почтовые марки нового государства. Но есть одна проблема. У этого государства еще нет официально утвержденного названия. Именно с такой задачей столкнулся Израиль в мае 1948 года. Стране срочно требовали собственные марки, но решение о названии еще не было окончательно оформлено. Поэтому на первом выпуске появилась надпись «Дор Иври» – «Еврейская почта». Слово «Израиль» на них отсутствовало. Эти марки поступили в обращение всего через несколько дней после провозглашения независимости. В стране уже шла война. Не хватало продовольствия, оружия и самых необходимых вещей. Но почтовая служба начала работать практически сразу. Молодому государству нужно было поддерживать связь между городами, принимать официальную корреспонденцию и соединять письмами семьи, разбросанные по всему миру. Позже на марках появилось название «Израиль», а первые выпуски «Дор Иври» стали настоящей гордостью филателистов. Они сохранили память о нескольких днях, когда государство уже существовало, а его имя еще только входило в историю. Кстати, эмблему почты Израиля украшает бегущий олень. С древних времен он считался символом быстроты и добрых вестей. И, пожалуй, трудно придумать более точный символ для службы, которая родилась вместе с государством и с первых дней помогала людям оставаться на связи. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в

0: В течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней, при наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции, скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: студии Александра Бойко.
1: В середине 60-х годов советский истребитель МиГ-21 считался одной из самых больших военных тайн. На нем летали армии многих стран, но на Западе почти никто не знал о его реальных возможностях. Израилю был нужен этот самолет. Но как получить машину, которую невозможно купить или захватить в бою? Ответ оказался неожиданным. Не угнать самолет, а убедить пилота добровольно перелететь в Израиль. Несколько месяцев израильская разведка искала человека, который мог бы решиться на такой шаг. Им стал летчик иракских ВВС Мунир Редфа, ассириец-христианин, который чувствовал, что командование не доверяет ему и прежде всего думал о безопасности своей семьи. 16 августа 1966 года Редфа поднял свой МиГ-21 в воздух и вместо привычного маршрута взял курс на Израиль. Самолет благополучно приземлился на авиабазе Хацор. В обмен Израиль помог вывести семью Редфа из Ирака. Операция получила название «Бриллиант». Израильские специалисты впервые смогли подробно изучить новейший советский истребитель, а затем поделились полученными данными с Соединенными Штатами. Вскоре эта информация помогла американским пилотам лучше подготовиться к воздушным боям во время войны во Вьетнаме. Иногда историю меняет новое оружие, а иногда человек, который однажды решает изменить собственную судьбу. Именно так Израиль получил самолет, который считался одной из самых тщательно охраняемых военных тайн своего времени.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: сейчас.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: Когда мы слышим слово «памятник», почти сразу представляем бронзовую фигуру на высоком постаменте. Но один из самых известных израильских художников доказал, что память может выглядеть совсем иначе. Его звали Дани Караван. Он родился в Тель-Авиве еще до создания государства Израиль. Начинал как театральный художник, а со временем стал лауреатом премии Израиля и одним из самых известных мастеров монументального искусства в мире. Его работы появились во Франции, Германии, Испании, Италии, Южной Корее и, конечно, в Израиле. Самая известная работа Каравана на родине – мемориал Негевской бригаде в Бейершеве. Здесь нет привычного памятника с героем на пьедестале. Вместо него – бетонные конструкции, пустынный ветер, солнечный свет и открытое небо. Караван был убежден – память нельзя рассматривать со стороны, ее нужно почувствовать. Именно поэтому ему доверяли создавать мемориалы, посвященные самым трагическим страницам истории. Среди них мемориал жертвам национал-социализма народов синти и рома в Берлине и мемориал философу Вальтеру Беньямину на границе Испании и Франции. Если окажетесь в Бейершеве, обязательно загляните к мемориалу Негевской бригады. Не торопитесь уходить, просто пройдите через него. Наверное, именно тогда станет понятно, что Дани Караван создавал не памятники из камня и бетона. Он создавал места, где память продолжает жить.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В иврите есть выражение, которое трудно передать одним русским словом. «Дин вахешбон». Дословно это означает «суд и отчет». Но в израильском контексте речь идет не только о юридической ответственности и не о бухгалтерии. Речь идет о принципе. За решение и действие должен быть ответ, и этот ответ должен быть сформулирован. Здесь важны

два слоя. Дин – это оценка по правилам, что допустимо, а что нет. Хэшбон – это отчетность, объяснение, как и почему было принято решение, кто участвовал, что было известно в момент выбора. Эта логика глубоко встроена в израильскую общественную культуру, особенно в ситуациях кризиса или ошибок. От руководителей, от институтов, от системы ожидают не только результата, но и прозрачного объяснения, что произошло, кто несет ответственность и какие выводы сделаны. Важно понимать, дин вэхэшбон не всегда означает наказание. Иногда речь идет именно об отчетности – назвать факты, обозначить ответственность, признать ошибку, описать выводы, не замолчать и не растворить в общих формулировках. Отсюда в Израиле такая чувствительность к молчанию. Когда нет ответа, общество ощущает, что нарушен базовый договор. Событие не может просто исчезнуть из повестки без попытки разобраться. Дин вэхэшбон не гарантирует справедливого исхода, но задает требования. Решение нельзя оставлять без оценки, а действия – без объяснения. Это выражение живет в языке именно потому, что отражает ожидания, которые здесь разделяют многие. За каждое важное решение рано или поздно придется дать отчет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20%.

0: на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн. Все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Берия – один из четырех святых городов иудаизма и один из самых многослойных городов Израиля по своей истории и идентичности. Берия была основана около 20 года нашей эры по приказу Ирода Антипы и названа в честь римского императора Тиберия. С самого начала это был административный город, построенный по римским принципам, но его дальнейшая судьба оказалась гораздо сложнее. После разрушения второго храма Тверия постепенно стала одним из главных центров еврейской духовной и интеллектуальной жизни. Здесь действовал Синедрион, а в позднеантичный период именно в Тверии была завершена редакция Иерусалимского Талмуда. Город на века превратился в место притяжения раввинов, ученых и переписчиков. История Тверии знает и периоды расцвета, и периоды тяжелого упадка. Землетрясения, смена властей, османский период, сокращение населения – все это не раз меняло облик города. В новое время Тверия была заново заселена и постепенно вошла в состав современного Израиля. Сегодня Тверия – это одновременно религиозный центр, курортный город на берегу Кинерета и социально сложное пространство. Здесь соседствуют святые места, набережная, старые кварталы и новые жилые районы. Тверия редко производит однозначное впечатление. Это город, в котором прошлое не оформлено в музейную витрину, а продолжает существовать рядом с настоящим. Иногда неловко, иногда напряженно, но всегда заметно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.